0: Казак ФМ.
1: Казак ФМ.
2: На ковре из желтых листьев платьице простом.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс бастон.

0: Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс. Бастон.
1: Когда душа поет.
0: Ты жизнь подарила, а хочешь взамен? Не вру я ни капли, не вру я совсем. Отдам я, не глядя, свою за твою.

если нам когда-то в этой жизни встретиться

0: ZAKFM. Когда душа поет.
1: Ай да попутным ветерком тихо лодочка плывет, ай на лодочке казачек я песню вольную поет, ай он поет про своего, я про товарища дружка, а только рядом нет его, верно, друга казачка.

Я только рядом, нет его. Верно, друга казачка, ай, ночу вашего.

хитрая портянка, домик у обочины, да гармонь тальянка. Сяду на обочину, сяду прямо с краю,

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Моей жизни спешит паровоз.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16.

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

Привет, друзья! Я Марина Бриз. Слушайте мои песни на радио «Казак FM».

тобой я могу быть собой. Раздеться и не бояться. Наверное, это и есть любовь. Позволить себе обнажаться. С тобой хочу весь путь свой пройти. Как себе тебе доверяю. Только прошу, не подведи, умоляю.

беседа.

Зак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
3: Нина, отгадай-ка загадку. Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы проливает.
0: Это лук. А слезы мама проливает. Она все время от лука плачет. Ты знаешь почему?
3: Потому что, когда режешь лук, клетки растения разрушаются. И летучее содержимое цитоплазмы раздражает слизистые дыхательных путей глаз человека. Эти вещества называются лакриматоры.
0: Аниматоры?
3: Лакриматоры. От латинского слова «лакрима» — «слеза». Отсюда и резь в глазах, и защитная реакция — слезы.
0: Зачем его тогда есть, раз он такой плакучий?
3: Он же вкусный. Именно обжаренный на масле лук дает такой аппетитный запах борщу, всяким супам, вареникам с картошкой, ну и многим другим блюдам. Лук делает сочным шашлык. Любое мясо вкуснее получится с луком, а еще он очень полезный. Первыми лук начали выращивать жители стран, которые находятся по берегам Средиземного моря, и относились к нему с большим уважением. В Древнем Египте, например, чесноком и луком кормили строителей пирамид.
0: Чтобы мумии лукового запаха боялись?
3: Нет, Нина, потому что египтяне знали, что лук и чеснок оберегают человека от болезней. За целебные свойства эти овощи ценили и другие народы древности – греки и римляне. И современные ученые выяснили, что в луке много витаминов и фитонцидов – веществ, которые борются с вредными микробами и вирусами.
0: Этот лук – настоящий рыцарь.
2: Папа знает.
4: Когда душа

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Домбра – казахский народный двухструнный щипковый музыкальный инструмент. Корпус, шейку и головку изготавливают из твердых пород дерева. Струны традиционно были из жил животных. Сегодня различают два вида домбр. Западная имеет грушевидный корпус, длинную тонкую шейку и головку в виде лопаточки. Восточная – треугольная или лопатообразная с более короткой толстой шейкой. На домбре исполняют свои собственные песни и легенды народа. Ни один праздник не обходится без этого музыкального инструмента. Большой популярностью у казахов всегда пользовались состязания домбристов и кукольный танец «Серый козел». Деревянные фигурки козликов устанавливали на подставке и нитками соединяли с пальцами правой руки музыканта. Во время игры козлики в такт пьесе прыгали и делали другие забавные движения. Домбра настолько любима народом, что первое воскресенье июля в Казахстане сделали ее национальным днем. В 2003 году самый масштабный урок домбры в республике вошел в книгу рекордов Гиннесса. На национальном инструменте сыграли около 1000 учеников одновременно. В Казахстане считается, что на домбре должен уметь играть каждый житель, потому что она — душа народа.

Зак ФМ. Зак ФМ.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи в курилке проводят больше времени, чем на рабочем месте, хотя при этом не курят. Это наши соседи так поддерживают ребенка на утреннике в детском саду, что перекрикивают и ребенка, и воспитателя, и музыку. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты куда каждое утро бегаешь? Спортом, что ли, занялся?
1: Если бы, Петрович, на пункт выдачи гоняю. Жена каждый день что-то с маркетплейсов заказывает, остановиться не может.
0: Да, кто же их этих остановит?

0: родная казачка, родная только ты.
1: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
2: Как-то утром кум приходит к куме и говорит: «Доброе утречко! Что, кума дорогая, делаете?»
3: «Да вот блины пеку. Садитесь, кума, отведайте».
2: «Ой, спасибо, кума, я уж позавтракал, хотя... Ну, разве что попробовать, из уважения, так сказать. Давайте». И, значит, сел, ест, сожрал те блины, которые она напекла. Справился с последним, встает и говорит: «Ох, спасибо, кума. Вкусные. Вот честно, будто и не ел».
3: «На здоровье, кум. А я будто и не пекла».
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи ездят на рыбалку не для того, чтобы ловить рыбу, а для того, чтобы ловить новые ощущения. Это наши соседи появляются в школе не потому, что там родительское собрание, а потому, что там избирательный участок. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, отгадай загадку. Не летает, не кусает, а в дом не пускает.
1: Петрович, это замок.
0: А не, Русланчик, в моем случае это аллергия на кошек. Вот ты, будь здоров.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

0: Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая, страшно красивая и далеко не дура.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а что больше, море или океан?
3: Океан, конечно. Моря – это те части океанов, которые вдаются в сушу. А на нашей планете всего 5 океанов. Тихий океан – самый большой и глубокий. В нем находится самая глубокая точка в мире – Марианская впадина. Второй по величине океан – Атлантический. Он самый длинный и узкий. Индийский океан – самый теплый из всех. Именно поэтому в нем очень много животных и рыб. А еще он самый соленый. Северный Ледовитый океан – самый холодный. Большую часть года он покрыт льдами. Чтобы исследовать этот океан, люди пользуются ледоколами.
0: У мамы тоже есть ледокол. Это такой ножик острый в блендере. Вжик, и весь лед превращает в крошки.
3: Понимаешь, в Северном Ледовитом океане лед такой толстый, что блендер тут никак не поможет. А вот настоящие ледоколы очень даже. Это большие прочные корабли, которые могут разбивать лед толщиной до 5 метров. Еще один холодный океан — Южный. Он окружает самый холодный материк планеты — Антарктиду, где пингвины живут. Как и Северный Ледовитый, Южный океан большую часть года покрыт льдами. А вообще все моря и океаны связаны между собой. Все вместе они образуют Мировой океан.
0: Это как?
3: Ну, например, Азовское море соединяется с Черным, Черное — со Средиземным, Средиземное — с Атлантическим океаном, а оттуда уже можно попасть в Южный.
0: Интересно. Долго мне придется на надувном матрасе пингвином плыть?
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят мужики на речке, зимой рыбачат. А мороз страшенный, это так минус 40 примерно. И видят, один мужик без шапки сидит. Они ему говорят: ты чё, мужик, ты голову себе выстудишь, что ж ты делаешь? Он говорит: ага, сейчас. Вчера полдня сидел на морозе в шапке. Мужики позвали водку пить, а я не услышал.
0: В субботу и воскресенье с 12 и 18.00. Вареночки по вашим письмам на Казак-ФМ. Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8.45 на Казак-ФМ. Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

Здравствуйте. Это программа «Варенички по вашим письмам». Ваши приемники настроены на волну. Радиостанция «Казак-ФМ». Меня зовут Виктория Никитюк. Доброго дня. Напомню, в программах субботнего и воскресного дня в «Варенечках по вашим письмам» мы читаем только письма, которые заранее вы отправили на радиостанцию «Казак-ФМ» в эту программу по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. Во время программы «В выходные дни» вы не дозваниваетесь в студию и не отправляете ваших электронных сообщений. Сегодня благотворительный фонд «Край добра», радиостанция «Казак-ФМ». Яна Старожук лично. От всей души поздравляют с днем рождения Александра Ивановича Милишева, генерального директора строительной компании «ССК». И нужно подчеркнуть, что Александр Иванович – руководитель одного из самых успешных бизнесов не только в регионе, но и в стране. Александр Иванович, от всей души поздравляем вас и бесконечно благодарим за то, что уже на протяжении многих-многих лет вы помогаете детям в самых сложных ситуациях. Именно благодаря вашим помощи, участию, неравнодушию, многие годы дети, которые тяжело больны, имеют возможность ездить на лечение. Всем детям, обратившимся в фонд с тяжелыми заболеваниями или находящимися на длительном лечении, обеспечивает проезд компания ССК. Именно по инициативе Александра Ивановича. Так помогать детям. Благодаря вам, Александр Иванович, у детей есть свой настоящий добрый волшебник, который помогает им, радует своими заботой и вниманием. Мы все понимаем, когда в семье болен ребенок, каждый подарок становится роскошью. Александр Иванович, вы и ваши сотрудники умеют дарить радость. Уже более 10 лет, и для вас это уже стало доброй традицией, всегда поздравлять детей в праздники и поддерживать их в суровые будни. Поддерживать всех тех, кто столкнулся с тяжелым диагнозом. Это огромная поддержка для родителей, потому что, когда тебе помогают даже те, кого ты не знаешь напрямую, это дает силы, надежду и веру в завтрашний день. Веру в то, что твой ребенок будет здоров. А для детей это осуществление их мечты и желаний. Ведь все мы понимаем, как важно детям мечтать. А для детей, которые болеют, это особенно важно. Ведь именно эти положительные эмоции помогают им найти путь к выздоровлению. Мы благодарим вас за то, что, имея такой серьезный большой бизнес, переполненные задачами трудовые дни, множеством значимых проектов, вы всегда находите время и силы на то, чтобы уделить внимание тем, кому нужна помощь. Уважаемый Александр Иванович, мы от всего сердца сегодня пожелаем вам крепчайшего здоровья, иметь возможность чаще видеть свою семью, больше отдыхать и чтоб на все и всегда хватало сил. Больших вам грандиозных проектов, процветания вашему бизнесу, личного счастья. Конечно, крепкого, как гранит, здоровья пожелаем еще раз вам и всем вашим близким. И пусть география вашего бизнеса будет всегда такой же большой, как ваше большое доброе сердце.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Письмо в программу прислала Лидия Семеновна Напалова. Преподаватель Сочинского колледжа искусств, ныне пенсионер, подписалась она. «Я обращаюсь в Вареничке по вашим письмам с просьбой поздравить с днем рождения мою сестру, вашу постоянную радиослушательницу, активную участницу ваших интереснейших передач, Евгению Федоровну Казарис, жительницу города Хадыженск. Нелегкая жизнь выпала на плечи Евгении Федоровны. Она потеряла самых близких людей, но не угас ее интерес к жизни». А напротив, она постоянно проявляет заботу и внимание к людям. Всегда окажет посильную помощь. Гостеприимно и приветливо. В идеальном порядке Евгения Федоровна содержит огородик. Выращивает фрукты и овощи. Консервирует. И щедро делится своими заготовками с нами. С семьей любимой внучки, с родственниками и друзьями. Евгения Федоровна – постоянный читатель. Она посещает Хадыженскую библиотеку. Любит музыку, особенно народную. Сама прекрасно поет и пишет стихи. Лидия Самсоновна, я так благодарна вам за это письмо. Евгению Федоровну знаем, а вот каких-то деталей и не знала я, ваша ведущая. А давайте пожелаем этой замечательной, доброй, активной, неравнодушной женщине, вам, Евгения Федоровна, дорогая, крепкого здоровья и долгих лет, мирного неба над головой. Самых радостных событий и самых любимых, близких рядом. А Новокубанская городская ветеранская организация поздравляет Анну Кирилловну Сливкину с 80-летним юбилеем. Этого человека знают очень многие люди. Она неравнодушна, может пойти к властям города и просить за кого-то. Наша именинница очень многим помогла и помогает. Сколько энергии в женщине этой, сколько заботы простой, человечной, сколько любви и желания любить. Людям, узнавшим ее, не забыть. Так пожелаем ей молодости вечной, счастья большого и дружбы сердечной. Анна Кирилловна, живите, пожалуйста, еще долго-долго и радуйте всех тех, кто рядом. А за вашу помощь людям пусть благословит ваши дела и ваши годы Господь.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: А этот привет из письма летит от Светланы из Краснодара в Германию. Феденька, любимый мой, ты сейчас далеко, но знай, ты всегда в моих мыслях и в моем сердце. Желаю, чтобы здоровье было крепким, а счастье таким большим, чтобы его хватило на двоих. Пусть удача идет рядом, любые мелочи только радуют. Пусть эта песня поднимет тебе настроение через все расстояния. Федя, я знаю немножечко больше о вашей истории. Очаровательная наша Светлана, милая, очень любящая вас, отправляет вам привет в Германию из солнечного Краснодара. А мы, радиостанция «Казак ФМ», шлем вам свои поздравления и желаем огромного-огромного счастья.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Письмо от Ольги Белоусовой, нашей постоянной радиослушательницы, у меня в руках. Она поздравляет дорогую доченьку Маргариту Белоусову с днем рождения. «Доченька, я безмерно горжусь тем, какая ты у меня умная, добрая и сильная. Желаю тебе крепкого здоровья, женского счастья. Пусть в твоем доме всегда будут уют, смех и достаток. Пусть все твои планы и мечты легко сбываются. Очень люблю тебя, доченька. Спасибо тебе за все. Будь счастлива, моя девочка».

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: А вот и письмо от нашей именинницы Евгении Федоровны Казарис. Оно начинается вот такими строчками. С волшебным днем рождения спешу нас всех поздравить. И сказочного счастья с любовью пожелать. А если к ним удачи и радости добавить, то в жизни нашей будет сплошная благодать. Поздравляю любимую племянницу Наталью Владимировну Бодня. Она жительница Краснодара. С 59-летием. Наташенька, дорогая моя девочка, пусть добрый ангел будет рядом с тобой, оберегая от всех невзгод. Так хотелось бы видеть тебя счастливой, сильной духом всегда. Верь в свое лучшее будущее, во все хорошее и доброе. Вспоминай почаще свои полеты, воздушные лайнеры, как работала стюардессой. И очень надеюсь, что силы душевные возвратят тебя к лучшему. Привет твоим дочерям Каролине и Ладе. Целую, обнимаю. Любящая тебя тетя Женя. Поздравляю зятя моей подруги юности Романа Романовича Попеска. С днем рождения, Ромочка, с 65-летним юбилеем. Он проживает в поселке Афипский. Надеюсь, что у вас все хорошо, пишет Евгения Федоровна. Если твое сердце не знает тревог и волнений, у тебя надежный тыл. Успешному мужчине шлю в юбилей привет. Желаю радости, счастья, душевного тепла. И дожить тебе, Ромочка, пожалуй, уж до 100. Привет семье. Люсе, Ниночке, Ване, его семье. Обнимаю. И у меня Виктория, 8 октября, день рождения. 2 восьмерочки. 88 уже. Это так много. Сколько всего было в жизни, но живу. Все работы домашние, огородные выполняю сама. Обхожусь без соцзащиты. Евгения Федоровна написала нам ваша сестричка Лидия о вас. И продолжаю читать строчки письма. Пою вместе с Казак-ФМ постоянно. Переделываю, сочиняю стихи, песни. Например, вот. «Человек, не теряй ни минуты. Никогда, никогда не скучай. С пенсионерским салютом утро Родины встречай». Правда, устаю от работ, но включаю постоянно Казак-ФМ. И он мне помогает шагать быстрее. Очень воодушевляет и продлевает нам, всем радиослушателям, жизнь. Дай Бог вашей команде Казак-ФМ сил, энергии, чуткости, доброты и терпения. Мы вас очень любим и всегда с нетерпением ждем. Все дела бросаем и бежим к эфиру вареничков. Большой привет всему коллективу. Еще у моей доброй соседки Галины Ивановны день рождения и у сестры Марины Ивановны. Я от всего сердца желаю именинницам здоровья и добра. Всего-всего самого доброго. От Евгении Федоровны для вас, именинники, эта песня.
2: Есть у каждого родной

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Поздравление звучит для Светланы Николаевны Заря, для соцработника из станицы Новощербиновской, пишет нам Вера Георгиевна. Светлана Николаевна добрейшей души человек с открытым сердцем. Она такая яркая, как радуга после дождя. Всегда согреет своей улыбкой, особенно в ненастный день. Приходит ко мне, и в первую очередь ее встречают мои два котика и две собачонки. Считают ее членом нашей семьи. Рады ей. Она только позовет их «Мухтар», «Будулай». Они уже тут как тут. Светлана Николаевна любит животных. У нее у самой белый красавец-лабрадор по кличке Зефир. Она очень хорошая хозяюшка. Ее палисадник украшают кусты роз разных сортов и много других цветов. В работе очень внимательная. Все расскажет, все объяснит. Человек на своем месте. Светлана – женщина с огромным интеллектом. Плоды трудов ее ценны, незаменимы. Душа ее – ларец с изысканным секретом. Она и царственна, и так легко ранима. У стойкой пальмы много верных ей корней. Светлане тоже стойкости не занимать. Желаю крепких корешков и ей, чтоб ровно в жизни на ветру стоять. И на долгие годы тебе, Светлана, хорошей погоды. С огромной любовью к тебе и благодарностью, твоя Вера Георгиевна. Светлана, вот такие письма вызывают во мне необычайное уважение к труду соцработников и к их отношению к людям. Вера Георгиевна считает вас родным человеком, членом своей семьи. Я хочу пожелать вам лично успехов, удачи, крепкого здоровья, большой любви. И оставайтесь таким же необыкновенным человеком, щедрым, добрым, с открытым сердцем.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Это письмо прислала в программу Вера Ивановна Бондаренко из Березанской. Она поздравляет любимую невесточку Елену Георгиевну Бондаренко с днем рождения. В семье пусть всегда будет мирно, любовь и внимание родных. И пусть в этот день поздравления рекой текут от всех. Желаем крепкого здоровья, душевного тепла, внимания родных и близких, добрых людей рядом. Больше радостных дней. Муж, дети, сын Алексей, невестка Марина, сын Дима, невестка Алина, Сережа Бондаренко, дети Настя, Никита, Хаджинова Рая, Таня, Катя и Лена присоединяются к поздравлениям. Мы любим тебя, Леночка.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Екатерину Ивановну Раужину с 91-летием поздравляют в нашей программе. Письмо от соседки Любочки. Екатерина Ивановна, вот какие строчки пишут о вас. Именинница очень любит рассказывать о своей жизни, особенно о молодости. С удовольствием поет песни тех лет. Так пусть же крепким будет ее здоровье и года счастливыми. Пусть года для вас не будут тяжестью. Пусть каждый год наполнен будет радостью. От всей души желаем в день рождения здоровья, радости и настроения.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Я приглашаю к радиоприемнику принимать поздравления вас, Нина Николаевна Пугаева. Подпись под этим письмом от семьи. Нина Николаевна, вам желают быть всегда счастливой, любимой мамой, женой, женщиной, бабушкой и прабабушкой. Пусть все, что ты наметила, осуществится, потому что надежд у нашей Ниночки очень много. Всем старается помочь все задуманное осуществить. За всех всегда переживает всей душой, дорогая наша. Здоровья тебе, настроения и удачи, чтобы все люди, которые тебя окружают, были счастливы и жизнерадостными, потому что тебе это дает силы жить. Счастливого тебе дня рождения! Друзья, все ваши письма зачитаны. На этом все. Наша программа подошла к завершению. Мы услышимся с вами этим вечером в 18 часов в программе «Варенички по вашим письмам». Приглашаю на свидание. Меня зовут Виктория Никитюк. Хорошего вам дня и до встречи.

Там осень хулиганит, дождь над нами хихикает. Молча смотреть, как ты в пижаме готовишь ПП. Потом читать тебе треки Каспийского, как стихи. Наша любовь, как песни Саши, дарованные этой земле. На ковре из желтых листьев платьице простом.

Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс Бостон.

Приветствую всех на волнах Казак FM. Меня зовут Кириллов Михаил. Хочется поделиться с вами русскими песнями и хорошим настроением. Слушайте Казак FM.

0: на 10 девчонок 9 ребят. Ой. Ай-яй-яй.
1: Люба, братцы, 103.9 FM.

0: Девочки, я сегодня в автобусе чуть сознание не потеряла. Представляете, захожу, и что я вижу? Красавчик сидит на меня, смотрит. Боже мой, мечта! Меня аж жар бросило. И в голове сразу сцены из этих фильмов голливудских поплыли, поплыли, поплыли. И тут он смотрит на меня глазищами своими, встает и говорит: «Тетенька, садитесь, пожалуйста».
1: Шутки.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

Кеменче или понтийская лира – национальный музыкальный инструмент греков. Он очень древний. Первая лира упоминается в мифологии. Считается, что ее создателем был бог музыки Орфей. На острове Крит в музее хранится лира, которая датируется 1500 годом до нашей эры. Инструмент имеет форму бутылки с длинной шеей и узким резонатором. Корпус изготовлен из цельного куска дерева – тутового, сливы или граба. По своему устройству понтийская лира проста – всего три струны, однако с очень богатым звукорядом. До начала 20 века их делали из шелка. Получалось слабое звучание, но весьма мелодичное. У современной лиры струны металлические. Произведения на ней исполняют стоя или сидя. Часто музыканта окружают гости. Он играет и вместе с ними танцует под аккомпанемент большого барабана. В 2017 году искусство игры на лире и мастерство ее изготовления было включено в список шедевров устного и нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Красота и величие родной земли, завоевание, страдания и народная гордость – все это – звучание кеменче. Она не просто музыкальный инструмент, это голос души понтийских греков.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, ты знаешь, у меня жена такое сокровище. Такое сокровище. Ну просто клад. Это почему ты так решил? Да ты знаешь, куда бы мы с ней ни пошли, у меня все сразу спрашивают, где ты ее откопал?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Когда народ един, он горы сдвинет. Так говорят наши соседи осетины. Кстати, они первыми из горских народов обратились к русскому царю с просьбой добровольно войти в состав России. Часть из них в середине 18 века переселилась на Кубань. И сегодня в нашем крае бок о бок с другими народами живут 4000 осетин. До наших дней они сумели сохранить обычаи своих предков. Один из самых интересных – застольный этикет. Для осетина место застолья – фынк, что в переводе на русский означает «стол» – свято. Во все времена за столом осетины возносили молитвы Богу, а потому здесь не допускалось недостойное поведение. Начиная торжество, осетины на стол ставят соль, потом голову животного, которого забили к празднику. Следом три традиционных пирога, один на другой, напитки и мясо. И только тогда хозяин дома приглашает к столу гостей. На празднике всегда назначается хистар. Им может быть хозяин дома или любой другой мудрый, сдержанный, красноречивый и уважаемый в обществе человек. Обязанность эта весьма почтенна и ответственна, ведь именно от него зависит порядок за столом, соблюдение осетинских норм и традиций, веселье и, в конечном итоге, настроение гостей. Место старшего с торца стола, лицом к востоку. Слева и справа от него усаживаются два его коллеги и помощника. Вслед за ними и все остальные по приблизительному старшинству. Также по установленному правилу произносятся тосты. По очереди поднимаются бокалы и одно за другим выносят новые и новые блюда. Тосты за всех родных, друзей, за гостей, за родственников гостей и до бесконечности. Праздничный обед часто переходит в ужин, завтрак, опять обед и так далее. Но до неприличия никто никогда не напивается. Это не принято. «Душа сытого жаждет песен», говорится в осетинской поговорке. И это действительно так. Ни одно застолье осетин не обойдется без музыки. Танцевать начнут примерно после пятого тоста. Вообще, осетины – очень музыкальный народ. Кстати, первая в мире женщина-дирижер Вероника Дударова была осетинкой, а художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев считается дирижером мирового класса и в представлении не нуждается. Добрый

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. Люба казаки.
2: Ой!

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут превзойти нейросеть, когда генерируют причины, почему они не могут дать денег в долг. Это наши соседи знают друг о друге больше, чем о себе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Сегодня муж сказал: «Ой, ты когда злишься, ты такая классная». А я-то думаю: «Что ж он меня злит постоянно?»

0: ви бачили, що це?
1: Что на кубанском диалекте означает слово «хлудина»? Вот какие ответы мы получили от случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Хлудина. Хлудина – это такая людина. Есть, есть, не наесться. Все худа. Худорбина. Худая хлубина.
3: Ну, мне кажется, что это что-то, может быть, какой-нибудь хлыст, какая-нибудь палка.
4: Наверное, холодно. Или лед, или холодно, или что-то такое вот, по аналогии.
5: Это большая дубина, которую можно так навернуть.
6: Ну, это высокий ростом человек. Назывался Хлудина.
7: Хлудина – это лозина, наверное.
8: Подвальное помещение, где хранились различные виды там закаток.
7: Это длинный-длинный человек, называли Хлудина.
9: Лозинка – это веточка, которой могут стягать ребенка.
1: Действительно, на Кубани хлудиной называли длинную ветку или высокое тонкое дерево, которое гнется от ветра. О высоком худощавом человеке в шутку могли сказать «худенький, щей маленький, як хлудина». Вот це так!

и дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А вы знаете, что ученые доказали, что лишь 1% населения считает, что ярлычок на одежде служит для того, чтобы знать, как за этой вещью ухаживать. Ну там, стирать, гладить и так далее. А остальные 99% людей по этому язычку определяют, где на одежде зад, а где перед.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Я не знаю, девочки, ну как так получается? Вот мой до ЗАГСа, ну такой был внимательный, такой милый, такой заботливый, такой любящий, такой щедрый. Ой, девочки, не знаю. Может, его в ЗАГСе подменили?
0: Шутки, прибаутки. Люба, братцы, 107.3 FM в белой линии.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Два старых приятеля встретились и разговорились о том да о сём. Ну, в семье как у тебя? Нормально? Людка-то как?
2: Ушла от меня Людка вчера.
3: Да ты что? Вот беда. А чё ушла?
2: Да ты представляешь, говорит, что я к ней отношусь как к домашнему животному.
3: Да ты что?
2: Да ладно, ничего. Жрать захочет, вернется.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: добрые соседи. На одном месте лежа и камень шерстью обрастет. Так говорят у самого загадочного и самого северного из народов земли – саамов. Официальной истории этого этноса несколько тысяч лет. Ученые часто так и пишут о них. Саамы были всегда. Но сегодня им грозит полное исчезновение. Если собрать саамов всего мира, то получится небольшой город. На земле их осталось всего чуть более 60 тысяч. Большая часть саамов живет в Лапландии. В России их родиной считается Кольский полуостров. По своей природе саамы очень добродушные и любознательные люди. Самым страшным грехом у них считается лень. Может быть, именно из любопытства шесть представителей этого народа когда-то переехали с севера на юг в Краснодарский край и до сих пор живут на Кубани. Так что посмотрите внимательно вокруг. Вдруг эти уникальные люди именно ваши соседи. Узнать их можно по нескольким признакам. Во-первых, саам обязан быть невысокого роста, светловолос, светлоглаз, широк лицом и с аккуратным небольшим носиком. Придя к нему в гости, попросите показать фотографию дедушки. И если ближайший родственник своей бородой окажется похож на Санта-Клауса, или наоборот, воинственным видом и шкурой, накинутой на плечи, напоминает эльфа, ваш сосед точно саам. Все саамы очень ловкие и выносливые люди. Умеют без промаха стрелять, быстро бегать на лыжах и всегда возвращаются с рыбалки с хорошими уловами. Но основное занятие саамов у них на родине – оленеводство. Именно поэтому саамские кулинары знают с десяток способов приготовления оленины и не меньше, а может и больше рецептов блюд из рыбы. К незваным гостям саамы относятся с большим предубеждением. Но если вы по-соседски уже успели завоевать их доверие, то вас наверняка пригласят в гости. Ну хотя бы 6 февраля, на торжество по случаю Международного дня саамов. Гостей саамы угостят тем, что сами с удовольствием пьют и едят. Крепким чаем из березового гриба чаги и вкуснейшей ухой. Причем саамская уха не сравнится ни с одной ухой в мире. Но, во-первых, готовят традиционную саамскую уху из филе лосося. Мясо рыбы варят не целиком, а режут на куски. В кастрюлю его кладут вместе со вторым по значимости продуктом – картофелем. Блюдо сильно заправляют специями и приправами – укропом, душистым перцем и луком. Ну а главная изюминка такой ухи – молоко или сливки, в которых рыбу даже не варят, а долго-долго тушат. Заправляют готовое блюдо растительным маслом, а подают к столу вместе с ржаным хлебом, гренками и добрыми словами.
1: Добрые соседи!
2: Эх, хорошо! Сказа кафе.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ». Пойте вместе с нами!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят в телефоне номера бывших коллег, с которыми работали 15 лет назад, но не записывают номер тещи. Это наши соседи могут организовать срочное собрание жильцов дома просто потому, что скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Алло, Петрович? У меня это две новости, начну с хорошей. Ты же мечтал попасть в аквапарк, ты попадешь.
1: А плохая какая, Русланчик?
0: Я тебя заливаю.

0: Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.
1: Шутки, прибаутки –

0: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а откуда в зеркале еще одна Нина?
3: О, это очень интересно. Дело в том, что все, что мы видим, это отраженный от предметов свет.
0: Пап, ну вот мячик, я же его вижу.
3: Ты видишь свет, который от него отражается. В темноте ведь ты его не увидишь. Так вот, когда свет падает на мяч, часть лучей поглощается его поверхностью, а часть отражается. Твой мяч желтый. Это значит, что желтые лучи от него отразились, а остальные нет. Зеркало и водная поверхность, море, например, очень ровные и почти не поглощают свет. От них отражаются почти все лучи. И когда мы видим наше отражение, мы видим свет, который сначала отразился от нашего тела, потом от зеркала или, например, лужи, и только после этого попал к нам в глаза. Вот такой сложный процесс.
0: А почему снег тогда не зеркальный? Он же тоже вода.
3: Хороший вопрос. Когда лучи света падают на какую-то поверхность, все они идут параллельными рядами. Но если поверхность неровная, то лучи света будут отражаться от нее в разные стороны. Причем эти неровности могут быть очень маленькими, и этого будет достаточно, чтобы мы не увидели отражение. Снег как раз отражает все лучи. Но отражение в нем мы не видим, потому что отраженные от него лучи рассеиваются в разные стороны. В отличие от снега, гладь воды, зеркало или любая другая отполированная поверхность очень ровные. Именно поэтому от них свет отражается точно так же, как и падает, и мы видим свое отражение.
2: Папа знает.
4: Когда душа поет.
5: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В один из столичных колхозов приехал иностранец. Интересуется, скажите, пожалуйста, а помидоры у вас растут?
2: Не растут. А огурцы?
3: Нет, тоже не растут.
1: Погодите, может быть, вы их неправильно сажаете?
2: Сажаем? Не, ну ежели сажать, тогда

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: же поют земляки. Эх, знай наших!
1: Привет, казаки!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут почувствовать запах шашлыка с участка за 1000 метров и сразу примчаться туда с советом и контейнером. Это наши соседи поливают водой свой урожай и поливают грязью урожай соседа. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а вот был бы ты султаном, сколько бы у тебя жен было бы?
1: Одна, Петрович, больше не потяну.
0: Но финансово?
1: Не, по количеству тещ, не более одной.

0: 105.8 FM в Тбилисской. Включай.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Казак ФМ.
1: Добрый вечер. Радиостанция Казак ФМ. Мы начинаем вечерний выпуск программы «Варенички по вашим письмам». В студии Виктория Никитюк. Здравствуйте. С днем рождения в этом письме звучат поздравления для Олега Ивановича Беленького. С 65-летним юбилеем поздравляют вас, именинник. Олег Иванович – житель города Хадыженск. Сердечно поздравляем вас, Евгения Федоровна и Лида с семьей. Здоровья, тепла душевного. Наш именинник – врач-стоматолог. У него прекрасная семья, дружная и отзывчивая. Олег Иванович, дай Бог вам во всем терпения и счастливого долголетия. Дарю вам свои стихи. Самых светлых и радостных дней, вдохновения, добра, теплоты. Пусть приносит с собой юбилей исполнение давней мечты. Привет маме твоей, Вере Романовне, и семье, Светочке, детям Женечке, Андрею с семьями. Всего доброго всем вам. Обнимаем. Ирину Анатольевну Щеблыкину с днем рождения. Дорогую Иришу поздравляю. Здоровья, удач во всем. Она живет в Краснодаре. Привет папе твоему и детям, Юлечке и Сергею, брату Сергею Анатольевичу, его семье. Целую, обнимаю. Старшую правнучку Киру Алексеевну Порубову с 15-летием. Она живет в городе Туапсе, поселке Пригородный. Кирочка, дорогая и любимая наша девочка, как быстро ты выросла. Пусть на твоем пути будут верные друзья, добрые подруги, мирного неба всем вам, добра и здоровья. Привет родителям, Полечке, бабушке Любе, Кате, всем твоим друзьям. Целую. Бабушка Женя. Для Иры и Киры мои стихи. От всей души вам поздравления. Дарю от всего сердца с наступившим днем рождения. Прекрасные слова долго пусть в душе хранятся. Жизнь теплом и счастьем наполняя. Чтоб всегда хотелось улыбаться. Всех своей улыбкой согревая. Всего самого светлого вам и доброго.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: С днем воспитателя! Коллектив детского сада номер 20 хутора Средний Чулбас под руководством Евгении Ивановны Сытник поздравляют в этом письме. Совсем недавно был праздник. Дорогие воспитатели, для вас эти поздравления. От всего сердца поздравляем с профессиональным праздником. Выражаем вам огромную благодарность за вашу заботу, терпение и любовь к малышам. Вы не просто воспитатели, вы вторые мамы и папы, которые каждый день дарят нашим детям радость, знания и тепло. Спасибо вам за ваш труд, за внимание к каждому ребенку, за вашу доброту и профессионализм. Благодаря вам наши дети растут счастливыми, уверенными в себе и готовыми к новым открытиям. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых творческих успехов. Пусть каждый день будет наполнен радостью и улыбками ваших маленьких воспитанников. С любовью и признательностью, родители и дети. Хутор «Средний Чулбас».

0: Сказки на Казак ФМ.
1: Наталья Степановна Евдокимова, ветеран труда Краснодарского края, подписалась. Вот какое письмо прислала в программу. Вот и лето прошло, словно и не бывало. Началась осень. Вместе с летом окончилась моя работа. Работа воспитателем в детском саду номер 11 «Теремок» в Сибая. Я ухожу на заслуженный отдых. 71+. Пора. Надеюсь, что буду чаще писать на радиостанцию «Казак ФМ» и звонить. Возможно, как-то и в гости загляну. Ждем, наша дорогая Наталья Степановна. Моя одноклассница Любаша давно приглашает меня в гости в Краснодар. Вот и на «Казак ФМ» мечтаю побывать. Ждем. Сегодня прошу поздравить моих осенних именинников. Красивую, достойную, мудрую дату 80-летия встречает Светлана Антоновна Годыма, жена моего старшего брата. «Милая моя Светлана, тебе пожелаю самое главное – здоровья и мира. С днем рождения поздравляю тезку, одноклассницу, подруженьку. 64 года мы дружим. Кумушку Наталью Васильевну Пеневу. Она учитель русского языка и литературы. 50 лет проработала в школе номер 58, потом в гимназии номер 4 поселка Псибай. Много-много тебе счастливых лет, моя ягодка. И пусть Бог тебя благословит». Поздравляю осенних именинников Анатолия Романчишек из Санкт-Петербурга, Галину Куцевич и свата Виктора Киянова из Псибая, Ирину Беленко, коллегу, одноклассницу Людмилу Носачеву, зятя Алексея Ярошевича и Татьяну Никитину, Любовь Требухову из Мостовского. Мои дочери Ирина Баланюк и Марина Ярошевич с мужьями отмечают годовщины со дня бракосочетания. А одноклассница Людмила и ее муж Валентин из Нальчика празднуют урановую свадьбу. Они 53 года вместе. И, конечно же, в год дошкольного образования в России посылаю самые сердечные, самые искренние и самые теплые поздравления всем дошкольным работникам с нашим профессиональным праздником. Мои пожелания просты. Всем здоровья и мира скорейшего. Пусть Бог хранит Россию. Наталья Степановна, всех благ вам, вашим родным, близким. Шлю и вам привет от Казак ФМ.

друг друга. Я желаю вам счастья, друзья, чтоб жена была верной подругой, а для семьи опоры были друзья.

0: Сказки на Казак ФМ.
1: Тетю Любу Буенко из Тихорецка поздравляет ее любимый племянник Андрей. Любимая моя тетушка, ты всегда рядом, всегда поможешь, подскажешь и порадуешься моим успехам. Ты умеешь очень тонко чувствовать, можешь погрустить рядом со мной. И ведь не зря, дорогая моя тетушка, в семье тебя все зовут Любушка наша, Голубушка. Оставайся всегда такой же доброй, чувственной, верной всей семье. Нам без тебя никак. Крепкого-крепкого тебе здоровья, моя дорогая. Улыбаться почаще тебе очень идет. И радостной, долгой-долгой

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Владимира Анатольевича Чаленко из хутора «Труд» приветствуют на нашей волне и пишут: «Папа, с наступившим днем рождения! Искренне поздравляем тебя и желаем теплых дней, любви, заботы, ласки, чтобы жизнь была как в сказке. Сколько б лет не пролетело, причин, чтоб не было грустить. Все мы тебя очень любим и желаем вам с любимой Олей долго жить». Наш Анатольевич – трудоголик. У него золотые руки. С юмором мужчина. А еще он может спеть частушки и сам приготовит очень вкусно. Папочка, с днем рождения! Пусть хранит тебя Господь. Мы целуем тебя, твои дети – Неля, Наталья, Рома, внуки Никита, Влада, Соня, Лера, жена Ольга Ивановна, кумовья и друзья.

0: Мамочки на Казак-ФМ.
1: Дети и внуки сегодня дарят в нашей программе любимой мамочке и бабушке Ольге Ивановне Чаленко песню. Желают долгих лет, крепкого здоровья, мирного неба над головой и оставаться всегда такой же заботливой, внимательной, доброй и любимой.

0: Утки на Казак ФМ.
1: Шаповаловы из Геогинской передают привет Виталию Вячеславовичу Кривопуск. Огромная благодарность, Виталий, вам за дружбу. Желаем благополучия вам и всей вашей семье.

0: Вики на Казак ФМ.
1: С днем свадьбы в этом письме поздравляют дорогих внучат Руслана Александровича и Алену Сергеевну Резник. У них была свадьба 5 октября. Вместе они 7 лет. Это медная свадьба. А 8 октября, день свадьбы, отмечают Антон Александрович и Олеся Александровна Богатырёвы. Вместе они 4 года. У них льняная свадьба. Дедушка Коля и бабушка Люба пишут: «Дорогие внучата, Руслан, Алена, Антоша и Олеся, когда-то вы нашли друг друга и пронесли через года любовь и счастье и в недуге, и в знойный день, и в холода. Пусть ваш союз не угасает, а крепнет лишь от года в год, чтоб чувства были той же силы вопреки годам. Берегите друг друга и любите вновь и вновь, чтобы знали все на свете. Миром правит лишь любовь. Желаем, чтобы этот путь вы продолжали еще долго, и пусть ваши дома обходит грусть. Любви и счастья будет много. Еще раз здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой». Дорогие внучата, не забывайте никогда, что мы вас очень любим. А я хочу сказать: горько вам, семьи Резник и Богатырёвых. Совет да любовь на всю вашу долгую и уверена счастливую жизнь.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Валентину Ивановну Горловскую с 60-летием поздравляют в этом письме. Валентина Ивановна, строчки для вас. От всего сердца поздравляем тебя с этим замечательным событием. Ты наш близкий человек, который всегда поддерживает и вдохновляет. Крепкого здоровья, счастья, исполнения всех желаний. Пусть в твоей судьбе, наша дорогая, будет все самое лучшее, потому что ты это заслуживаешь. Пусть энергии хватает до упаду танцевать. Скука не одолевает, дом не сможет твой сыскать. Будь любимой бесконечно и счастливой больше всех, чтобы был тобой намечен в каждом новом дне успех. Валентина Ивановна, ваши родные написали нам, какая песня вам нравится больше всех других.

0: Леночки на Казак ФМ.
1: Для нашей постоянной радиослушательницы из Майкопа Галины Матвеевны звучит песня в исполнении Артура Руденко «Падал белый снег». Галина Матвеевна, помню о вашей просьбе. Мы с вами не раз рассуждали о песнях Артура Руденко в прямом эфире в программе «Варенички по будням». Еще раз послушаем этого исполнителя для души.

0: на Казак ФМ.
1: Поздравление программы звучит для вас, Светлана Николаевна Денько из Геленджика. С 35-летием вас поздравляет ваша семья. Муж Никита и сын Даниил. Присоединяются ваши родители. Поздравляем с юбилеем. От всей нашей семьи искренне желаем тебе, наша дорогая Светочка, крепкого здоровья, благополучия и радости. Чтобы вся наша семья, все наши родные и близкие всегда были рядом и радовались друг другу. Чтобы каждый новый день тебе и всем нам приносил причины для радости и улыбки. И все печали пусть обходят стороной. От всей семьи тебе желаем большого счастья, долгих лет. Тебя мы любим, уважаем. Ты излучаешь ясный свет. Желаем жить тебе богато, здоровой быть, лишь хорошить. Любви желаем, мира, лада и все, что хочется иметь. Целуем тебя с юбилеем. На этом все. Наша программа завершена. Пишите письма. Наш адрес 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. Буду ждать с нетерпением. Ваша Виктория Никитюк. И до встречи на Казак ФМ.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Цимбалы – национальный и музыкальный символ Беларуси. Это народный инструмент в виде плоского деревянного корпуса в форме трапеции с металлическими струнами, по которым ударяют двумя деревянными палочками или молоточками. История цимбал древняя. Они упоминаются даже в библейских псалмах. А в Беларуси этот инструмент появился примерно в 16 столетии, когда молодежь стала чаще бывать в западных странах и, возвращаясь, привозила с собой новые предметы и идеи. Так цимбалы появились у белорусов, и зазвучали они на народных гуляниях и на свадьбах. Одни мастера крепили инструмент к столу во время игры, другие ставили на колени, третьи подвешивали ремешками на плечах. Традиционно корпус цимбал делают из клена, а деку — из высокогорной резонансной ели. Колотушки для игры либо деревянные, либо обтянутые кожей. Цимбалы имеют очень богатые звучания. Они могут играть и как фортепиано, и даже как колокола. Тембр инструмента светлый и нежный, яркий и протяжный. Сегодня цимбалы популярны во многих странах, но именно белорусский народ называет их своей душой.

0: визитный твой. Оксан.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Можно даже из себя сделать шедевр. Неузнаваемый.
1: Шутки, прибаутки. Богата земля наша людьми хорошими, да песнями душевными.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Катька, скажи, пожалуйста, вот у тебя муж, он часто пьет?
2: Нет, что ты.
1: Он пьет только по двум поводам. Либо если сегодня праздник, либо когда он в баню с мужиками идет.
2: А, понятно.
3: Тут муж заходит, говорит: так, какой сегодня праздник?
1: Жена говорит: да никакой.
3: Тогда я в баню.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Братья Гримм. Сказка «Волк и лиса». Жила лиса у волка в услуженье. И что волк ее заставлял, то лисе и приходилось делать. Оттого, что была она его слабее, и захотелось лисе от хозяина такого избавиться. Случилось раз идти им вместе по лесу, а волк и говорит:
2: «Лиса рыжая, достань ко мне что-нибудь поесть, а то я тебя съем!»
1: Отвечает лиса:
3: «Я знаю один крестьянский двор, есть там двое молодых ягнят. Если хочешь, давай одного утащим!»
1: Это волку понравилось. Пошли они туда. И украла лиса ягненка, притащила его волку, а сама убежала. Съел волк ягненка, но этого показалось ему мало. Захотелось ему добыть другого, и пошел он, чтоб его утащить. Но волк был такой неловкий. Заметила волка мать ягненка и принялась так сильно кричать и блеять, что сбежались крестьяне. Нашли они волка и так его избили, что он, прихрамывая и воя, явился к лисе.
2: «Ты меня, однако, здорово подвела! Хотел я было утащить другого ягненка, но поймали меня крестьяне! Ой, и сильно мне бока намяли!
3: А зачем ты такой ненасытный?»
1: На второй день пошли они снова на поле. И говорит волк опять:
2: «Рыжая, достань-ка мне что-нибудь поесть, а то я тебя съем!»
3: «Я знаю один крестьянский двор. Нынче вечером там хозяйка блины печет. Давай их утащим!»
1: И направились они туда. А лиса весь дом кругом обшарила. Все разглядывала да принюхивалась, пока не узнала, где горшки стоят. Стащила она 6 блинов и принесла их волку.
3: «На тебе, ешь!»
1: Сказала она ему, а сама пошла своей дорогой. Проглотил волк блины вмиг и говорит:
2: «Они такие вкусные, что мне еще хочется!»
1: Зашел волк в дом и свалил всю миску на пол. Одни только черепки остались. Раздался грохот, и явилась хозяйка. Заметила волка, стала людей звать на помощь. Сбежались люди, стали бить его кто чем попало. И убежал он, на обе ноги прихрамывая. Прибежал к лисе в лес.
2: «Ну что ж ты меня так сильно подвела? Поймали меня крестьяне и начесали мне спину!»
3: «Ну зачем ты такой ненасытный?»
1: На третий день опять вышли волк и лиса в поле. Волк, прихрамывая, еле поспевал за лисой и говорит ей:
2: «Рыжая, достань-ка мне что-нибудь поесть, а то я тебя точно съем!»
3: «Я знаю одного крестьянина, он зарезал корову, и засоленное мясо лежит у него в погребе, в бочонке. Давай его утащим!»
2: «Так давай, давай пойдем скорее вместе! А ты мне поможешь, если я сам вырваться не смогу!»
3: «Что ж, пойдем, пожалуй!»
1: Сказала лиса и показала ему все пути и лазейки. И вот добрались они, наконец, до погреба. А было там мясо вдосталь. И волк подумал: «Все съем, времени хватит!» Лиса тоже как следует полакомилась, но все кругом поглядывала и частенько подбегала к дыре, через которую они в погреб забрались. Да все пробовала, достаточно ли дыра широка, чтобы в нее пролезть. Тут волк говорит:
2: Лиса, милая, ну скажи мне, отчего ты все взад да вперед бегаешь и куда-то выскакиваешь?
3: Да, надо поглядеть, не идет ли кто. Не ешь только слишком много.
2: Я уйду не раньше, чем весь бочонок съем. Вкусно.
1: Тем временем приходит в погреб крестьянин. Услыхал он шорох лисьих лап. Как увидела его лиса, одним махом выскочила в дыру. Хотел было и волк следом за ней, но он так набил свое брюхо, что пролезть не смог и застрял в дыре. Взял крестьянин дубину, да так его отходил, что волк испустил последний дух. А лиса в лес убежала и рада была, что от такого обжоры избавилась. А вот и сказки конец. Спокойной ночи, малыши. Ярких вам сновидений.

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
1: Когда душа поет.

0: когда душа поет.
1: Любовь в семье.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: После 40 лет женщина вправе сама решать, сколько ей лет и сколько она весит.

0: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, кум, а почему у вас в огороде теща картошку в каске выбирает?
2: А что мне, лопату оббивать каждый раз, забору бегать, что ли, а?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Zac Efron.

твой дрожит. Трубка горяча, будто в ней горит.

0: Казак FM.
1: Всем привет! С вами на радио Казак FM Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте Казак FM.

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ».

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал.